0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Спросят, что слушаете? Скажи Jam FM.
1: Что слушаете?
0: Jam. Jam FM.
2: Jam FM.
3: Jam.
2: Jam.
0: Jam. Jam FM.
2: Jam.
3: Jam.
2: Jam FM.
1: Touch you right now.

Сандра, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу, свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
3: На сегодня воскресенье, 6 сентября. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь. Ветер переменных направлений 2 до 6 метров в секунду. В течение дня 18-23 тепла. Также сегодня в Риже Краснотуринский рифдье тоже переменная, возможен дождь до плюс 22.

0: FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: Прогноз погоды на Jam FM.
1: На сегодня воскресенье, 6 сентября. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. В течение дня 18-23 выше нуля. Также сегодня в Первоуральске при Тюринской асбесте тоже переменная, возможен дождь до плюс 22.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

Всем приветики на Jam FM гороскоп на сегодня, воскресенье, 6 сентября. Овен, крупные покупки сегодня лучше отложить. Телец, день пройдет спокойно, если не будешь никуда спешить. Близнецы, близкий человек поддержит твои начинания. Мрак, неожиданная идея окажется очень кстати. Лев, сегодня ты будешь находиться в центре внимания. Дева, небольшие перемены заметно упростят твою жизнь. Весы, старый вопрос наконец получит ответ. Скорпион, не позволяй чужому мнению сбить тебя с курса. Стрелец, день принесет больше свободы, чем ты ожидал. Козерог, полезное знакомство откроет новые возможности. Водолей, твои планы могут измениться, сохраняй спокойствие. Рыбы, пора сказать вслух то, что давно держишь в себе.

0: последний раз.
1: Если рядом умная колонка,
2: ага,
1: скажи, включи Jam FM.
3: Включаю Jam FM.
1: Да-да, Jam FM.

0: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Новости на Jam.fm.
2: Здравствуйте. Владимир Путин дал указание остановить удары по Киеву на 3 дня. Временный мораторий действует с 5 по 8 сентября. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, решение о приостановке ударов по украинской столице связано с подготовкой и проведением контактов американских переговорщиков. В субботу спецпосланник президента США Стив Уиткоф и зять Трампа Джаред Кушнер прилетели в Москву на обсуждение вариантов украинского урегулирования. Их переговоры в Киеве назначены на воскресенье. Добавлю, что ВСУ также объявили о прекращении огня на 3 дня. Первоуральск и Серов стали городами трудовой доблести. Почетный статус также присвоен челябинскому городу Копейску. Решение принял российский оргкомитет «Победа». Полпред президента на Урале Артем Жога поздравил жителей этих городов. По его словам, это признание огромного вклада, который уральцы внесли в «Победу». В Серове круглосуточно выпускали легированную сталь для нужд обороны, в Первоуральске трубы для авиации, танкостроения и ракетной техники, огнеупоры, зажигательные смеси, а в Копейске – уголь и боеприпасы. Теперь в Уральском федеральном округе 15 городов трудовой доблести. В Свердловской области началась прививочная кампания против гриппа. Особенно важно вакцинироваться группам риска – это дети, пенсионеры, беременные женщины, лица с хроническими заболеваниями, а также медики, учителя, призывники. В прошлом году заболеваемость среди непривитых людей была в 23 раза выше, чем среди тех, кто сделал прививку. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Эксперты советуют свердловчанам пройти вакцинацию до конца октября. Чтобы избежать серьезной эпидемии, планируют привить 65% населения или более 2,5 миллиона жителей Свердловской области. В Свердловской области стартовал прием заявок на участие в 20-м юбилейном фестивале будущих мам. Как сообщили в департаменте информполитики, очный кастинг беременных участниц состоится 9 октября в Екатеринбурге, а финал конкурса традиционно приурочат к Дню матери в конце ноября. К участию в конкурсе приглашают жительниц Среднего Урала, чей срок беременности к финалу проекта составит от 28 до 32 недель. Обязательное условие – разрешение от лечащего врача. Заявки принимаются на официальном сайте фестиваля. Российским туристам сложнее всего во время отпуска ничего не делать. Таковы итоги исследования, на которое ссылается Лента.ру. Около трети опрошенных сообщили, что им трудно просто отдыхать и бездействовать. Еще 20% не могут не отвечать на рабочие сообщения во время отпуска. При этом 32% отметили, что даже на отдыхе им важно заниматься чем-то полезным – спортом, учебой или культурными мероприятиями. Специалисты рекомендуют перестать считать отдых наградой и признать его необходимость наравне со сном и хорошей едой. Доллар на выходные 86,59, евро 100 рублей 57 копеек.
1: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике «Здоровье 365».
3: Операции по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
1: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Прогноз погоды на Jam.fm.
0: На сегодня воскресенье, 6 сентября. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. В течение дня 18-23 выше нуля. Также сегодня в Первоуральске, Брестском, Туринской, Асбесте тоже переменная, возможен дождь до плюс 22.

0: Реклама.
1: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив говорит и показывает Урал. Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
2: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, чистовая отделка, живи сразу, детский сад у дома, семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
3: ООО «Специализированный застройщик Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.
2: Все мы изначально чайники.

0: Реклама. Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что из окон открывается прекрасный вид на лес.
1: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что фитнес-клуб с бассейном прямо в доме.
2: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что рядом будет новая гимназия.
1: Вам тоже понравится жить в Изумрудном Бару от УГМК «Застройщик».
3: А еще вам понравится отделка в подарок при покупке в сентябре.
1: Жилой район Изумрудный Бор от УГМК «Застройщик».
4: ООО «Специализированный застройщик УГМК «Космонавт» 108. Предложение действительно до конца месяца и распространяется на ограниченный пул квартир. Проектная декорация на сайте наш.дом.рф.
5: О, задумала.
6: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
5: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
7: Для лиц старше 18 лет.
8: Чтобы оставаться в безопасности ночью, не стоит скрываться под покровом тьмы. Стоит привлекать к себе внимание. Думаете, светлячки зажигаются потому, что это красиво? Свечение обеспечивает им безопасность. В темное время суток носите световозвращающие элементы. Будьте заметны на дороге. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.

Всем приветики на Jam FM Гороскоп на сегодня, воскресенье, 6 сентября. Овен, крупные покупки сегодня лучше отложить. Телец, день пройдет спокойно, если не будешь никуда спешить. Близнецы, близкий человек поддержит твои начинания. Мрак, неожиданная идея окажется очень кстати. Лев, сегодня ты будешь находиться в центре внимания. Дева, небольшие перемены заметно упростят твою жизнь. Весы, старый вопрос наконец получит ответ. Скорпион, не позволяй чужому мнению сбить тебя с курса. Стрелец, день принесет больше свободы, чем ты ожидал. Козерог, полезное знакомство откроет новые возможности. Водолей, твои планы могут измениться, сохраняй спокойствие. Рыбы, пора сказать вслух то, что давно держишь в себе. Помнишь мне?

0: время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, чистовая отделка, живи сразу, детский сад у дома, семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
1: ООО «Специализированный застройщик Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Умник.

0: закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Тенет. Бебеля 33. Акция до конца сентября текущего года.
1: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Jam FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Реклама. Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, часовая отделка, живи сразу, детский сад у дома, семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
1: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
3: Приходите, так и сделаем.
2: А куда?
3: В сток верхней одежды на Космонавтов 54. Запомнили?
2: Сток верхней одежды. Космонавтов 54.
3: ТЦ «Космос», цокольный этаж.
4: И снова музыка. Прямо сейчас.
5: 102.5. Джим ФМ.

0: Спонсор выпуска ООО «Римэкс Моторс». Субару, центр Екатеринбург-Юг, Московская, 214А.
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Здравствуйте. В Мраморном море отбуксировали танкер, подавший сигнал о помощи. Судно под российским флагом потеряло ход у берегов Турции из-за неисправности двигателя. Танкер отбуксирован на якорную стоянку в провинции Текирдаг. Как пишет РБК, на борту танкера более 96 тысяч тонн сырой нефти. После потери хода судно дрейфовало в сторону побережья. Команда подала сигнал о помощи, после чего к танкеру прибыли аварийно-спасатели. Судно и буксир. Среднему Уралу пообещали аномально теплую новую неделю. В понедельник и вторник воздух прогреется до плюс 25 и выше. К пятнице станет чуть прохладнее, плюс 19, плюс 21. При этом погода будет практически сухой. Возможные дожди в Уральском гидрометцентре обещают только северу и западу региона. Напомню, что в середине этой недели синоптики и спасатели выпускали предупреждение для всей Свердловской области, в котором сообщалось об аномально теплых температурах для сентября, которые на 7 градусов превышают норму. Хоккейный автомобилист стартовал с победы в новом сезоне КХЛ. В субботу на УГМК-арене екатеринбургский клуб обыграл московское «Динамо» 2-1. Автомобилист набрал первые 2 очка в регулярном чемпионате. Также матч пошел в копилку сезонного турнира «Кубок первых», в котором участвуют 6 старейших хоккейных клубов России.

0: Турнир, как и весь сезон КХЛ, посвящен 80-летию отечественного хоккея, напоминает «Новый день». Россиян предупредили о новом способе мошенничества. Аферисты начали представляться бухгалтерами и отправлять сообщения о необходимости заполнить якобы бланк индексации зарплаты, а причиной называют повышение минимального размера оплаты труда, рассказали агентству ТАСС в Совете Федерации. К письму при этом прикрепляют вредоносный файл или фишинговую ссылку с инициалами сотрудника. Врачи рассказали, какой сигнал будильника полезен для здоровья. Как пишет Лента.ру, резкий и слишком громкий сигнал является для организма дополнительным стрессом. С таким сигналом человек просыпается с ощущением тревоги, напряжением и ощущает себя немного дезориентированным. Безвредным оказывается пробуждение от постепенно нарастающего мягкого звука будильника. При этом специалисты подчеркивают, что универсальной мелодии или зумера для здорового будильника нет. Официальный доллар на выходные и понедельник 86,59, евро 100,57.
1: Реклама. Встречайте, обновленная линейка моделей Subaru. Эксклюзивно в Subaru Center Екатеринбург-Юг. Оцените спортивный характер и передовые японские технологии. Ощутите безопасность и комфорт на дороге. Выберите свой идеальный Subaru из наличия. Полная заводская гарантия 3 года или 100 тысяч километров пробега. Subaru Center Екатеринбург-Юг. Улица Московская, 214А. Звоните 346-46-46. Код города 343.
2: Прогноз погоды на Jam.fm.
3: На завтра понедельник, 7 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду. Этой ночью до +15, завтра днем 20-26, выше нуля.

0: Я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
0: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
2: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем.
2: Я тебя люблю.

0: Закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО «Ноли» доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Тенет. Бибеля 33. Акция до конца сентября текущего года.
1: Мне нравится жить в Изумрудном Бору, потому что из окон открывается прекрасный вид на лес.
2: Мне нравится жить в Изумрудном Бору, потому что фитнес-клуб с бассейном прямо в доме.
3: Мне нравится жить в Изумрудном Бору, потому что рядом будет новая гимназия.
2: Вам тоже понравится жить в Изумрудном Бору от УГМК «Застройщик».
1: А еще вам понравится отделка в подарок при покупке в сентябре.
2: Жилой район Изумрудный Бор от УГМК «Застройщик».
0: Специализированный застройщик УГМК «Космонавтов» 108. Предложение действительно до конца месяца и распространяется на ограниченный пул квартир. Проектная декорация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
5: 235-0905.
4: 235-0905.
6: «Джем-ФМ».
4: И здесь снова музыка. Прямо сейчас.

0: FM.
1: Ты слушаешь Jam FM.
0: Jam FM.
2: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Джем.
1: Джем.
0: Джем FM.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

0: Будни вечером на Jam FM мы добавляем драйва, и у нас Jam без правил.
1: Сейчас яркие моменты вечернего шоу Jam без правил.
0: Для слушателей старше 12 лет.
2: Пришло время для лайфхаков и трендов.
3: В этом сезоне олимпийка окончательно вышла за пределы спортзала, и теперь ее носят не только с трениками, но и с такими классическими брюками и юбками, и платьями. Если вы тоже хотите добавить такую деталь в свой образ, то проще всего начать с лаконичной, однотонной. Да, и да, конечно, у девочек.
4: Не, просто у мужчин всегда было, я подумал,
3: да, я
4: в какой момент она ушла.
3: Да, я сейчас больше на женскую аудиторию работаю. В общем, начать девочке нужно с лаконичной однотонной модели, без крупных логотипов. В межсезонье, вот как сейчас, она вполне может заменить вам привычный жакетик, например, какой-нибудь. А если хочется вариант такой поярче, то выбирайте олимпийку с контрастными лампасами на рукавах.
4: Мужчины,
3: и будьте в тренде, будьте в моде.
4: Мужчины, чтобы тоже вам было интересно, я вам скажу о том, что вернулась и появилась мода на седую бороду. Представляете, о том, что Леброн Джеймс запустил эту историю, и теперь седая борода считается признаком успеха, и многие уже начали подкрашивать вот эти маленькие седые волосики. Поэтому, если у вас есть седая борода, знайте, вы в топе. Ну, а теперь давайте про лайфхаки, которые, быть может, кому-то в какой-то момент помогут сделать вашу жизнь чуточку легче. Правило, которое называется «переверни флакон». Это для контроля лекарств. Если вы постоянно забываете, ну, вот, витаминчики пили, не пили, у меня вот тоже есть какие-то определенные витамины, которые утром и вечером. И если вы переживаете по поводу того, вот получилось у вас, не получилось, если у вас нет вот этой таблетницы, то вы просто можете переворачивать ваши флакончики. Соответственно, все они должны лежать в один ряд или там, например, лицевой стороной вверх. Все, если выпили, переворачивайте. Хотя я потом подумал о том, что а если вы пьете таблетки там для памяти, например, или магний какой-то, вы же забудете вообще, а переворачивал я в эту сторону или в эту сторону. Также, кстати, для тревожников. Вот я тревожник, для меня это супер помогает. Я, по крайней мере, пользуюсь этим лайфхаком 100%. Чтобы не мучить себя вопросами, вот, ну, выключили ли вы плиту, там, утюг, вот когда вы это делаете, то есть вы забираете шнур из розетки и говорите: «Я выключил утюг». Три раза так проговорите, и когда вы сядете в автомобиль или просто выйдете из дома, вы поймете, что вы это действительно сделали. Поэтому боремся со своей тревожностью везде, всегда и повсюду.
1: Джем без правил. Встреча, которую нельзя пропустить.
0: По будням с 5 вечера на Джем FM.
5: Реклама. Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Чистовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
6: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: И снова музыка. Прямо сейчас.
0: 102.5. Jam FM.
1: Jam FM.
0: В автомобиле.
1: Jam FM.
0: На смартфоне и колонке.
1: Jam FM.
0: Всегда и везде. Jam FM.
1: Jam FM.
7: Что это

0: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Новости на Jam FM.
2: Здравствуйте. Американские СМИ сегодня пишут о составе делегации, которая сопровождает Стивена Уиткофа и Джареда Кушнера в поездках в Москву и Киев. Портал Axios со ссылкой на источник в Белом доме сообщил, что на переговоры с президентом России прилетали также представители Совета нацбезопасности, Госдепартамента и Минфина США. С российской стороны во встрече в Кремле помимо Владимира Путина участвовали его помощник Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Axios также заявил, что планы дальнейших действий России и Соединенных Штатов будут объявлены Вашингтоном в ближайшие недели. Свердловские водители заявили о подорожании газа. В течение августа, в конце которого регион оказался в эпицентре топливного кризиса, стоимость литра выросла с 29,5 рублей до почти 40. Об этом пишет портал Е1 со ссылкой на своих читателей. Водители такси, автомобили которых переведены на газ, также говорят, что за лето газ для машин подорожал в полтора раза с 25 до 39 рублей. Напомню, в конце недели власти Свердловской области заявили о скорой стабилизации ситуации с топливом. И в конце недели эксперты озвучили в СМИ проблему перекупщиков бензина, которые искусственно повышают дефицит. На Урале начался массовый отлет кукушек. Об этом агентству «Новый день» рассказали в Висимском биосферном заповеднике. На зимовку улетают виды, которые питаются насекомыми. Это кукушка глухая и кукушка обыкновенная. Процесс орнитологи называют обычным и сезонным в Свердловской области. Средний возраст безработного в России составляет чуть больше 36 лет. Такие данные обнародовал Росстат. Каждый третий безработный входит в категорию молодежь до 25 лет. Лица в возрасте 50 лет и старше составляют около 19,5% безработных. Также больше 38% россиян в целом никогда не имели опыта трудовой деятельности, пишет агентство ТАСС. Эксперты рассказали, как привить детям любовь к чтению. Родителям советуют не заставлять дочитывать книгу до последней страницы, если произведение перестало вызывать у ребенка интерес. В некоторых случаях полезнее сделать паузу и вернуться к тексту позже. Это помогает сохранить положительное отношение к самому процессу чтения. Еще одним приемом, который повысит интерес к чтению, эксперты называют завершение чтения книги перед самым интересным поворотом. Поворотом сюжета. Официальный доллар на выходные понедельник 86.59, евро 100.57.
1: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
3: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
1: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
3: Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на «Здорово365».
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
0: На завтра понедельник, 7 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду. Этой ночью до плюс 15, завтра днем 20-26, выше нуля.

0: Реклама.
1: Хм, как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
0: Приходите, так и сделаем.
1: А куда?
0: В сток верхней одежды на Космонавтов 54. Запомнили?
1: Сток верхней одежды. Космонавтов 54.
0: ТЦ «Космос», цокольный этаж.
2: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что из окон открывается прекрасный вид на лес.
3: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что фитнес-клуб с бассейном прямо в доме.
4: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что рядом будет новая гимназия.
3: Вам тоже понравится жить в Изумрудном Бару от УГМК «Застройщик».
2: А еще вам понравится отделка в подарок при покупке в сентябре.
3: Жилой район «Изумрудный Бор» от УГМК «Застройщик».
5: Специализированный застройщик УГМК «Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца и распространяется на ограниченный пул квартир. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: И снова музыка. Прямо сейчас.
7: 102.5. Джим ФМ.
8: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ветра.

0: Реклама.
1: Казанова.
2: Ехал я домой с работы, в Казанову я зашел, прикупил у тех обновы, и к зазнобе я пошел.
1: Пиф-паф, Казанова, пиф-паф, ой-ой-ой, пиф-паф, Казанова, заходи, мой родной.
3: 18+.
0: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, часовая отделка, живи сразу, детский сад у дома, семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
4: ООО «Специализированный застройщик Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Спонсор выпуска ООО «Римэкс Моторс». Субару, центр Екатеринбург, юг, Московская, 214А.
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Здравствуйте. Россиянам могут разрешить ездить в Китай на личных автомобилях. Как заявил глава Федерального Минтранспорта Андрей Никитин, ведомство ведет переговоры о заключении двустороннего соглашения. Разрешить заезжать на автомобилях вместимостью до 8 человек планируют сразу на 5 КПП. Технически они уже готовы к работе, пишет РБК. Россия и Китай обсуждают срок действия водительских прав. Необходимо определить период, в течение которого Россия. Российские водители смогут управлять автомобилем в Китае, а китайские

0: науки в России. Учитель из Нижнего Тагила, которая уволилась из школы из-за поведения восьмиклассника, опровергла часть заявлений СМИ. Фейком преподаватель назвала информацию об угрозах домогательств со стороны школьника. Об этом пишет «Коммерсант Урал» со ссылкой на интервью, которое учитель дала областной газете. Преподаватель добавила, что конфликт с учеником все-таки был. Напомню, резонанс истории достиг федерального уровня. Расследование заведенного уголовного дела находится на контроле главы СКР Александра Бастрыкина. Суббота в Екатеринбурге оказалась самым теплым 5 сентября за последние 15 лет. Дневной максимум накануне составил плюс 25,6 градуса, а среднесуточная температура была почти на 6,5 градусов выше нормы. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге. Днем в субботу самая низкая температура на территории области была в Кытлыме и Североуральске – около плюс 22. Максимальную температуру плюс 26 зафиксировали в Алапаевске. Четверо россиян вышли в четвертый круг US Open. Это теннисисты Даниил Медведев и Карен Хачанов. Также борьбу в следующем туре открытого чемпионата США продолжат россиянки Мира Андреева и Анна Калинская. Диана Шнайдер и Екатерина Александрова свои поединки проиграли. Интерфакс напоминает, что действующим победителем US Open среди мужчин является испанец Карлос Алькарас, а действующей чемпионкой среди женщин остается Арина Сабаленко из Беларуси. Астрономы рассказали об очередном звездном дожде, который уже можно наблюдать с Земли. Пик активности Эпсилон Персеид будет в ночь с 9 на 10 сентября, но при этом полный период наблюдений за потоком длится 2 недели – с 5 сентября и по 21 число. Метеоры в этом потоке самые быстрые и летят со скоростью 64 км в секунду. Официальный доллар на выходные понедельник 86,59, евро 100,57.
1: Реклама. Встречайте, обновленная линейка моделей Subaru. Эксклюзивно в Subaru Center Екатеринбург-Юг. Оцените спортивный характер и передовые японские технологии. Ощутите безопасность и комфорт на дороге. Выберите свой идеальный Subaru из наличия. Полная заводская гарантия 3 года или 100 тысяч километров пробега. Subaru Center Екатеринбург-Юг. Улица Московская, 214А. Звоните 346-46-46. Код города 343.
2: Прогноз погоды на Jam.fm.
3: На завтра понедельник, 7 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду. Этой ночью до плюс 15, завтра днем 20-26, выше нуля.

0: Реклама. Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 699 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение в Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум 328-400. Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
1: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Часовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
2: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
4: 235-0905.
3: 235-0905.
5: «Джем-ФМ».
3: Здесь снова музыка. Прямо сейчас.
6: 102.5. «Джем-ФМ».
3: Новинка на «Джем-ФМ».
7: «Венера. Большие города».
8: Большие

0: билеты. Спросят, что слушаете? Скажи Jam FM.
1: Что слушаете?
0: Jam. Jam FM.
2: Jam FM.
3: Jam. Jam.
0: Jam. Jam FM. Jam.

0: FM. Будильник 7.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Реклама. Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что из окон открывается прекрасный вид на лес.
1: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что фитнес-клуб с бассейном прямо в доме.
2: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что рядом будет новая гимназия.
1: Вам тоже понравится жить в Изумрудном Бару от УГМК «Застройщик».
0: А еще вам понравится отделка в подарок при покупке в сентябре.
1: Жилой район «Изумрудный Бор» от УГМК «Застройщик».
3: Специализированный застройщик УГМК «Космонавтов» 108. Предложение действительно до конца месяца и распространяется на ограниченный пул квартир. Проектная декорация на сайте наш.дом.рф.
4: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло – это наше законное место. Креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
5: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
6: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.

0: Каждое утро по будням на Jam FM мы начинаем утреннюю джимнастику.
1: Сейчас вспоминаем самые яркие моменты джимнастики.
0: Для слушателей старше 12 лет.
2: На какие кружки и секции ты ходил не больше недели в детстве? Почитаем еще сообщения, которые пришли.
3: Марина пишет: у меня есть старший брат, плюс 4 года, ну, то есть на 4 года старше. Раньше было принято мелких меня сбагривать на старшеньких, поэтому я по всем секциям швабрила с брательником.
2: Швабрила, слово-то какое.
3: Это смешно. На карате месяц отбегала, поняла, не мое. Потом на гитару, не получилось, решила, не мое, я же девочка, пойду на рисование. Месяц проходила, скукотища. В итоге пошла на танцы, рэпчик, и вот тут уже 4 года отрывалась. Итог методом проб и ошибок. В общем, нашла свое призвание.
4: Сейчас рэпчик читает.
2: Тоже
4: танцует.
2: Хорошо.
4: Круто.
2: Димка пишет: у меня все было прозаично. В детстве жили в ПГТ, это поселок городского типа на 5000 человек, и я с другом решил начать заниматься гитарой. У нас была худо-бедно существующая школа искусств, и там как раз появился соответствующий кружок. Мы записались, какое-то время походили, но потом преподаватель раз не пришел, два не пришел, три не пришел, ну и в итоге кружок сократили. Так, нам предлагали перевестись на фортепиано, ну или вообще в художку, но мы отказались.
4: Печаль.
2: Не по своей вине.
4: Печально.
2: Жалко, Димку, жалко. А так, возможно, гитарист бы такой был.
3: Вообще.
2: Да?
4: Виртуоз, может, получился.
2: Правда. Ну и сообщение, которое мы сегодня решили отметить, пришло от Оли. Я ходила на танцы в 12 лет. Сама секция находилась прямо напротив дома, из окна видно. Проходила, наверное, месяц. Очень нравилось. И как раз должен быть вечером отчетный концерт, выпускной. А мне еще нравился там мальчик один, Валентин. И вот в этот прекрасный день, который наступил, я его так долго ждала, я понимаю, что со мной что-то не так. Как оказалось, и я заболела ветрянкой.
3: Ой.
2: Вечер, стою у окна, вся в зеленке, смотрю на всех, кто идет на отчетник, плачу и больше туда не ходила. Отбила у меня ветрянка всю охоту танцевать.
3: Ой, бедняжка.
2: Вот, Оля, не расстраивайся.
1: Просыпайся и заряжайся вместе с нами.
0: Твое бодрое утро – это утренняя джимнастика на Jam FM.
1: Jam FM.

0: закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Тенет. Бибеля 33. Акция до конца сентября текущего года.
1: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Хвилинка 102.5 Джем
1: FM. Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: радости.
1: Джем FM.
0: Утром.
1: Джем FM.
0: Днем.
1: Джем FM.
0: Вечером.
1: Джем FM.
0: Ночью.
1: Всегда Джем FM.

0: Реклама.
1: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив говорит и показывает Урал. Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.
3: 102,5.

0: 102.5 Джем FM.
1: Пока-пока, котики, моя пармотики, я вас оставлял и уже скучал, чау. Пока-пока, котики, пустота в животике, надо подкрепиться, жука-жука пить.

0: Jam FM. Будильник 7.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.
3: Я летал во сне. Я летел к тебе по звездам. И коснись ко мне. Пока нам еще все можно. Но дом наш опустел. И слез.

0: 12 лет.
1: Начинается игра «Мальчики, девочки». Знакомимся с нашими участниками. За мальчиков играет Артем. Он из Екатеринбурга, работает медицинским представителем, уже трудится. Артем, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Слушай, у нас сегодня тема осенняя, обсуждаемая все вместе, что очень хочется сделать осенью. Есть ли у тебя какие-то планы на осень, что именно осенью тебе нужно сделать?
2: Да, есть планы. Закрыть Таганай, дальнюю сопку.
1: А закрыть это что нам поподробнее? Каким образом закрываешь?
3: Забраться?
2: Забраться.
1: Угу.
2: То есть ты там еще... Золотую осень встретить.
3: Классно.
4: Да, супер.
1: Там вид, наверное, такой сверху шикарный.
4: Красотища, наверное.
2: Да.
3: Угу. Ты увлекаешься хайкингом?
2: Ну да, мы же много ходим.
3: Молодцы.
1: А когда успеваете, по выходным? Или специально берете отпуск?
2: Выходные, праздники.
1: То есть с пятницы уезжаете и до воскресенья, да?
2: Пятницу, обычно.
1: Ага. Ну, во-первых, желаем тебе осуществить все это, а во-вторых, ждем фоточки. Вершины Таганая. Так, играешь ты сегодня с Оксаной, она у нас представляет команду девочек, она пока не работает, повезла сына на тренировку. Оксана, доброе утро.
5: Доброе утро.
1: Ну, у тебя какие планы на осень? Что хочется сделать? Что нужно сделать? Или, может быть, что ты только осенью делаешь?
5: Ну, у меня планы такие, это похудеть, потому что я к лету не успела этого сделать.
1: У всех девочек такие планы похудеть? Это нормально?
5: Да. Ну, еще найти работу.
1: А, ну у тебя прекрасные планы.
3: Серьезные, я бы сказала, очень такие.
1: И да. Мне кажется, вполне осуществимые. Во-первых, сейчас осенью урожай, овощи. Ешь овощи, худей на здоровье.
3: Да.
1: Их сейчас такое изобилие, да?
3: И все вкусное такое.
1: Это правда. Но с работой, мне кажется, сейчас проблем нету. Тем более, ты такая позитивная, классно настроенная. Ребята, кому хочется, чтобы в коллективе был яркий, позитивный человек, Оксана, у нас есть такой человек.
3: Да, готовенький кадр.
1: Ну, а сейчас давайте поиграем. Мы попробуем сдать наш небольшой экзамен. Рита рассказывает правила и начинаем.
3: Каждому из вас прямо сейчас мы будем задавать вопросы. Их будет 3 вопроса. Эти будем задавать по очереди. Палыч готовил вопросы для девчонок, я для парней. Все просто. Кто даст больше правильных ответов, тот и получит наш сегодняшний приз.
1: Поехали! Артем, первый вопрос для тебя.
3: Питахая или драконий фрукт – это фрукт или ягода? Абсолютно верно, молодец.
1: Оксана, вопрос для тебя. Напротив аэропорта Кольцово установлен памятник самолету Би-1. Чем он знаменит? Это первый самолет с ракетным двигателем или первый самолет, взлетевший в Кольцово?
5: Второй вариант.
1: Первый самолет, взлетевший в Кольцово, это неверный вариант, а это первый самолет с ракетным двигателем. Да, жидкостный двигатель, совершивший удачный полет.
3: Деталь?
1: Да. Артем, вопрос для тебя.
3: Деталь на рубашке мандарин – это вид манжета или вид воротника? Артем, отвечай.
1: Так.
3: Давай.
2: Воротника.
3: Абсолютно верно, молодец.
1: Оксана, нужно дать правильный ответ, иначе парни уйдут с призом. На поворотах колеса автомобиля вращаются с разной скоростью. А вот какой механизм отвечает за это? Дифференциал или редуктор?
5: Дифференциал.
1: Да, абсолютно верно, дифференциал. 2-1, Артем, теперь тебе нужно отвечать, чтобы одержать победу.
3: Чука – это ботинки до щиколотки или до середины икры?
2: До щиколотки.
3: Абсолютно верно, молодец.
1: Никаких шансов девчонкам сегодня Артем не оставил. 3 из 3, поэтому Оксане говорим огромное спасибо, что была с нами этим утром. Ждем тебя снова на следующей недельке. Присылай смайлики, поиграем, хорошо?
5: Спасибо, до свидания.
1: Все, отличного тебе дня. Ну, Артема поздравляем с заслуженной победой.
6: Просыпайся и заряжайся вместе с нами.
0: Твое бодрое утро – это утренняя джемнастика на Джем-ФМ.
6: Джем!
7: Джем-ФМ.

0: только одну.
1: Джем FM.
2: Утром.
1: Джем FM.
2: Днем.
1: Джем FM.
2: Вечером.
1: Джем FM.
2: Ночью.
1: Всегда Джем FM.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Джем.
1: Джем.
0: Джем FM.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра понедельник, 7 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали: переменная облачность, возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду. На этой ночью до плюс 15, завтра днем 20-26, выше нуля. Также завтра в Первоуральске, Полевском, Туринской, Асбесте

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра понедельник, 7 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду. Этой ночью до плюс 15, завтра днем 20-26, выше нуля.
2: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

FM. Утром. Jam FM. Днем. Jam FM. Вечером. Jam FM. Ночью. Всегда Jam FM.

0: крепче, ближе, маг поближе, без остатка раствори.
1: Хорошая музыка для хорошего настроения.
2: Jam FM.

0: спросят, что слушаете, скажи Jam FM.
1: Что слушаете?
0: Jam. Jam FM.
2: Jam FM.
3: Jam.
2: Jam.
0: Jam. Jam FM.
3: Jam.
0: Jam.
2: Jam FM.
4: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
5: Для слушателей старше 12 лет.

0: если рядом умная колонка,
1: ага,
0: скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

Jam FM. Body в мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: заряжаем FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.